0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Für Essen, Duisburg, Krefeld, 80s, 80s spielt den coolen Sound der 80er für Nordrhein-Westfalen. Die Pesh Mode.

0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Leverkusen, Neuss, Bochum, 80s spielt den coolen Sound der 80er für Nordrhein-Westfalen. Depeche Mode, David Bowie.